0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Внимание, новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Внимание, новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Mesaj de interes public.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.